boogie boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вършу сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се сдила вам бо деструк.

0: за кай.
1: И такой съм дубо 2, но съм и облюбил 2. Рез, млада, способна колесария, ки ме боста повлекла проти целю с твоих тростио. Гледамаш, Дежо.
2: Ти са, бе. Чакай, ко си ти измер знайдеш, ей?
0: Какво е то фер?
3: То ни фер. То е Денис Ауди и Чоу.
4: Радио Ена. Най-липши отдих се зачне на влаку. Потуй с влаком удобно и угодно в ближня европейска места же от 9 евро. Европа е ближе, кот си мислиш. Словенске железнице.
5: Jutri o petih, Špica, Ljubljanca, se vidimo. Če zmaga Deželakova ekipa, Gargamel da 10 000 evrov v Deželo junakov.